0: Чуть бед знову тут.
1: Ставки, кефи, каш, матча, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чуть бед, завжди good games.